0: водителя предмета, сообщайте машинисту.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Лучи.